0: Хочеш, Матейко?
1: Хочем.
0: Хочеш, Гаспаря?
1: Хочем.
0: Хочеш свеже траче из Париза?
2: Нуй нам е.